0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

Оливия Родриго и Drop That на позиция 19. Клити Лао в Tied Up. 17 за Деми Ловато и Лора Джинс. Кейти Пери и Watch It Burn.